Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Мне этот бой не забыть не пошел.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: 40% детей без отцов, каждый второй брак – это развод. Мы хотим иметь семьи, но не умеем в них жить. Или, может быть, просто не знаем, какой должна быть семья теперь. Традиционные против современных. Почему рушатся семейные ценности? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Прежде чем приступить к теме, давайте разберемся и с термином, и почему он поплыл в 21 веке. Семейные ценности. Что это значит и как они звучат?
2: Достаточно просто. Семья – это ценность.
1: А в чем выражается эта ценность? Есть ли какой-то список этих ценностей?
2: На самом деле у всех по-разному. Самая главная ценность, что мы есть друг у друга, что у мужа и жены есть дети, у детей есть родители, и этот род продолжается, и в этом есть вся ценность семьи. Что такое патриархальность? Это тогда, когда в семье есть иерархия. Это, в принципе, очень синонимичные слова. Патриархальность и иерархичность. Всегда семья будет иерархичной. Мы не найдем ни одного общества, ни одного института, где было бы две равноправных главы, и у них было бы все хорошо. В любом случае, кто-то виноват, кто-то главный, за кем-то последнее слово.
1: Вопрос за кем?
2: Есть мужчина и женщина, а есть роль мужа и жены. И иногда, к сожалению, роль мужа в семье занимает сильная женщина. Угу. Это аномально, это неправильно, это нехорошо. То, как Бог задумал церковь, нам говорит апостол Павел: «Мужья, любите своих жен, как свое тело. Любящий себя самого, свою жену, да любит». И дальше он сравнивает любовь Христа к церкви, что муж подобен Христу, который любит церковь, а церковь подобна жене. И сначала Господь распялся, претерпел страшную муку и позорную смерть, и потом уже основал церковь, которая ее прославляет. В данном случае мы видим иерархию. То есть главенство – это не деспотизм или тирания. Главенство – это про ответственность, про любовь, возведенную в степень, про жертвенность, про радость. Равноправная семья, она не устоит. Потому что, ну, кто будет виноват? И они друг перед другом будут сбрасывать вину друг на друга. За кем последнее слово?
1: А кто вот в этой шеренге, скажем так, вышел вперед?
2: То есть то ли мужчины потеряли свою мужественность, то ли женщины и приобрели эту мужественность, и потеряли свою женственность. Очень сложно, особенно было до послевоенное время. То ли оттуда это пошло, то ли это пошло после того, когда в нашей стране участились разводы, и очень много мальчиков стали воспитаны мамами. Ты мой самый лучший, дорогой, и он привык, что его должны любить просто абсолютной любовью, только потому, что он есть. И женщинам пришлось быть сильными. То ли девочек воспитали так, те же мамы, те же папы, у которых развод произошел, когда мама говорит: неважно, выйдешь ты замуж или нет, ты должна быть сильной, ты должна быть властной, ты должна иметь финансовую подушку, потому что, если что, он может тебя бросить. И с этим страхом, на самом деле, живет очень много семейных пар. С тем страхом, что, если что, мы разведемся. То есть до определенного времени, пускай там 100 лет назад, такой мысли даже не возникало.
1: И позорным было, быть разведенкой.
2: К сожалению, то, что было позорным ранее, сейчас почему-то выставляется чуть ли не достижение.
1: Вопрос в том, вот кому выгодно разрушать семью? Такое ощущение, что это происходит по какому-то
2: сценарию. По одному человеку можно очень легко поломать. Когда мы вместе, когда между людьми существует любовь, то они очень на многое способны. Если мужчина понимает, что его дома ждет любящая жена, он готов горы ради нее свернуть. Это не мужчина-потребитель, это мужчина-созидатель. Знаете, вот в свое время, 100-200 лет назад, человек воспитывался как человек-сотворец. А сейчас человек потребляющий. То есть я, говорит молодой человек, вступаю в брак, чтобы мне было хорошо. Если счастлив сам, счастьем поделюсь другим. Это идея какая была. Ты сначала сам, человек, станешь счастливым, чтобы счастьем поделиться. И потом это счастье между мужчиной и женщиной передается детям. Ведь сама идея какова? Вот Люди строят дом, но они же строят пустоту, они строят пространство, которое нужно будет потом наполнять. Вот заключение брака подразумевает то, что люди создают определенное пространство, пока еще на первый день свадьбы абсолютно пустое, которое нужно будет чем-то наполнять. А если люди не привыкли что-то делать ради отношений, отношения же это в первую очередь отдавать, а потом уже получать.
1: Согласна, что семья – это определенный баланс, определенное количество и соотношение брать и давать. Если ты пришел только брать, ну, вряд ли что-то из этого получится.
2: Отдавать всегда должен больше, чем брать.
1: Как вы относитесь к той версии, что женщина – это берущая сторона, а мужчина – отдающая?
2: Эта история еще сказана Эрихом Фромом, который сказал, что женщина не является источником любви в семье. Он сказал о том, что женщина – это зеркало, которое приумножает отношения к всем мужчинам.
1: Mm-hmm.
2: То есть, иными словами, мужчина не заботится. Она заботится еще больше. Он ее радует. Она радует еще больше. Он сделал ей маленькую пакость.
1: Она x2.
2: Да, она умножена
1: на 2. А то и больше.
2: Вот, поэтому нужно понимать, что мы не найдем ни одной фразы в Священном Писании о том, что «жены, любите своих мужей». Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. А жены, повинуйтесь мужу, как Господу. Ну, еще раз подчеркну, повинуйтесь – это не состояние безвольного животного, не имеющего своей воли, своих желаний или еще чего-то. Бог никогда не лишает нас своих индивидуальных качеств. Но при всем этом мы понимаем, что в данном слове повиновение – это чувство уважения и такого трепетного, благоговейного отношения. И у мужчины то же самое. Он должен понимать, что он первое, что должен испытывать к своей жене, это чувство благоговения. И сейчас, к сожалению, ценность любви супругов между собой сдает свои позиции. Почему? Потому что мужчины и женщины загнаны в определенные рамки и финансовой нестабильности, и сферы деятельности настолько, что они просто не успевают банально уделять внимание друг другу.
1: А что значит уделять внимание друг другу?
2: Единая идея. Второе – это какое-то единое мысли. Третье – это время, проведенное вместе. Когда они могут пойти погулять друг с другом. Когда у них есть свободные вечера. Но то, когда они могут уделить внимание друг другу. Идти уложить спать, заварить чай и поговорить о каких-то, может, бытовых вопросах, может, не бытовых вопросах.
1: Желательно не о бытовых.
2: Через 20-30 лет людям было что вспомнить, и они все-таки остались интересны друг другу. Знаете, как сказала императрица Александра Федоровна, любовь – это как костер, которая должна подпитываться. Мне нужно подбрасывать дрова. А что это такое? Комплименты, ласковые слова. Это признание в любви. Это я тебя благодарю. Когда люди дарят друг другу маленькие подарки. И следующее, что хотелось сказать, наверное, самое страшное, что происходит в современном обществе, это меркантильное отношение к семье. Потому что человек, вступая в брак, задает такое: а что ты мне можешь дать? Или а что у тебя есть? И самое главное, понимаешь, что когда люди вступают в брак, они должны понимать только одно, что мы женимся, мы друг для друга самое ценное и главное, мы будем ссориться, мы будем ругаться, мы будем бить посуду, мы будем недовольны. Но мы сделаем все, чтобы не развестись.
1: Видите, как раньше чинили то, что ломалось, это и в материальном мире было так, и в отношениях тоже. То есть сейчас то, что ломается, предметы выбрасываются, отношения меняются.
2: Ну, полюби меня такой, какая я есть.
1: Да.
2: Если вот я тебе не нравлюсь, найдется тот, кто
1: любит
2: такой,
1: какой. И вот тут концепция традиционных семейных ценностей жертвенности переросла в концепцию «жить для себя». Это стало новым культом. А вот как в такой атмосфере научить детей жертвовать и прощать? Ведь семейная жизнь – это про уступать, про прощать. Ну, слово «жертвовать» довольно негативно окрашено, но тем не менее жертвовать, да? То есть поступаться своими интересами во благо другого. И не всегда, кстати говоря, жертвовать и поступаться является чем-то таким сложным и негативным, и каким-то неудобным. Даже бывает иногда и приятно.
2: Хороший семьянин воспитывается с детства. То есть когда папа, мама и ребенок. Ребенок должен понимать, что главный папа, потом мама, потом дети. Если папа заболел, мама и дети ведут себя тише. Если ребенок не один, слушай, ну сестренка заболела, давай лучше кусочек оставим ей, потому что она заболела. И он отказывается от чего-то своего ради нее. С детства. Ему это не сложно. Поделиться там своей игрушкой с родным человеком. Или там пойти подмести за брата, помыть посуду, потому что он плохо себя чувствует, или потому что у него уроки, или тренировка, или еще что-то. То есть это воспитывается из мелочей, и потом ему несложно будет сделать что-то, отказаться от своего, там, помыть посуду, приготовить поесть, и уже в будущей семейной жизни, понимая, что его жена устала, или у нее болит голова. Самая главная задача родителей – это научить ребенка делиться временем, силами, сначала с своими домочадцами, и потом это несложно будет делать ему, находясь в его же семье.
1: Сегодня ценности прививаются и транслируются в соцсетях. Вот как семье конкурировать с такими алгоритмами?
2: Очень и очень сложно. Самое главное, что мне хочется донести, что ценность семьи – это люди. Это все члены семьи. И нужно находить время с ними разговаривать. У нас, к сожалению, мы пришли к тому моменту, когда люди в семье практически не разговаривают друг с другом.
1: Да, так и есть.
2: Каждый пришел, и они могут сидеть в одной и той же квартире. У каждого в руках там телефон, планшет. Каждый занят своими делами.
1: И вопрос про смысл жизни дети. Это не смысл жизни, это не цель, а что это?
2: Дети – это следствие любви между папой и мамой. Дети – это ценность, которая дается родителям на время, на период там, 18-20 лет. В 20 лет уезжает в свой город.
1: У родителей, конечно, слезы, печали.
2: Слезы, печали, все. И что происходит, если дети смысл?
1: Ничего, что
2: все
1: происходит?
2: Без
1: все,
2: смысла.
1: Пустота.
2: Начинается либо иные поиски смысла, уныние, печаль, и, да. Что дальше делать?
1: А что важнее, сохранить семью ради детей или развестись ради себя?
2: Могу сказать одно. Жить ради детей плохо. Жить, ссорясь, скандаля и ненавидя друг друга только для того, чтобы у моего ребенка были законные папа и мама, это плохо. Что в таком случае лучше? Это поговорить папе с мамой, что их беспокоит, и наладить отношения между папой и мамой. Потому что формула счастья детей проста. Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. И это без вариантов. А дети, они очень четко улавливают, какие отношения между папой и мамой.
1: Как вы считаете, вот тот ссор из избы, который раньше не выносили, а сейчас, ну, если не модно, нормально транслировать через социальные сети, рассказывать о том, что у тебя. Вот как вы считаете, вот эту семейную ценность, держать все за закрытыми дверями, стоит ли сохранять?
2: Я вам скажу так. Семейная жизнь – это очень интимная зона. Если мы выносим ссор из избы с целью, чтобы меня пожалели, а охаяли моего супруга или супругу, то это подло, глупо и не нужно. Если цель у человека есть получить исцеление в том кризисном моменте, в который он попал, то он пойдет к специалисту, к семейному психологу, тайно с ним поговорит, он получит совет, и тогда их ситуация будет решена.
1: А как быть тем женщинам, которые могут все сами, но они в семьях, им надо как-то уживаться, и надо как-то...
2: Жить, я сказала, одна милая женщина. Счастье для женщины просто. В семье почувствовать себя слабой. Не стать слабой. Она может донести 3 пакета из магазина. Она может поменять колесо, если оно у нее сдулось. Оплатить 2 кредита. Она это делать может. Зачем это ей делать, если у нее есть законный муж? Если муж вдруг заболел или занемог, она может это сделать. И поэтому в семье она чувствует себя слабой, потому что если она чувствует себя слабой, то ради нее появится человек, который будет в отношении нее быть сильным.
1: Один социолог сказал, что браки у нас заключаются в благополучные периоды, а рушатся в периоды кризисов. То есть, получается, семья перестает нести функцию поддержки.
2: Что такое кризис?
1: И кризис – это переход на новый уровень развития,
2: словами,
1: общения.
2: Это экзамен за определенный промежуток времени.
1: Да, можно так сказать.
2: То есть два человека как-то живут, подходят к какому-то моменту
1: и
2: понимают, так, мы что-то делали не так. Если два человека не глупых человека, то они делают работу над ошибками и проходят этот этап.
1: Отлично, не проходят, значит, что?
2: А вот вопрос, не проходят, не хотят или не могут?
1: А я вам скажу так, что для того, чтобы пройти кризис, для этого нужно потрудиться, нужно приложить усилия, нужно напрячься чуть-чуть.
2: В течение всей семейной жизни строим, украшаем, благоукрашаем.
1: Да.
2: Отношения выстраиваем до конца, пока живы. Мы хотим, чтобы наши дети меня слушали. Значит, нужно быть для них интересным. Я хочу, чтобы моя жена меня ждала дома. Значит, должен быть и для нее интересным. И что делать с собой? Очень важно то, что мы сегодня вскользь только сказали, что семья – это то, когда каждый член семьи работает над собой для того, чтобы другому человеку с ним было легче.
1: Здорово. Я думаю, на этой ноте позитивной, конструктивной, мы и закончим этот разговор.

чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый

0: Сами как-нибудь.
1: Радио Z.
0: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: потому что в России живу.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

как чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. ВСУ нанесли очередные удары по Белгороду. Есть пострадавшие и разрушения. Все экстренные службы работают на местах чрезвычайных происшествий. По предварительным данным, в результате ночной атаки беспилотников пострадали 12 мирных жителей, включая 2 детей. Всем оказывается необходимая медпомощь. В 2 многоэтажных домах временно отключены коммуникации. Возгорания ликвидированы, но возвращение в некоторые квартиры пока невозможно, рассказали в администрации города. Территория оцеплена и охраняется. Жильцов организованно доставили в пункты временного размещения, где обеспечат всем необходимым. Есть разрушения в частном секторе в центре города. Повреждено предварительно более 15 автомобилей, часть из них сгорела полностью. Информация уточняется. Если вам нужна помощь или вы обнаружили повреждение имущества, звоните 112. Все обращения будут зафиксированы и отработаны индивидуально. Правительство России поможет Белгородской области обеспечить стабильную работу энергетической коммунальной инфраструктуры. Регион получит более 8,6 миллиарда рублей на закупку модульных котельных, мобильных модульных подстанций и силовых трансформаторов. Александр Шуваев посетил Томаровку с рабочим визитом. Временно исполняющий обязанности губернатора побывал в районной больнице. В 2024 году там завершился капремонт. Площадь поликлиники увеличилась вдвое и теперь превышает 2000 квадратов. В новом корпусе открылись детская консультация, диагностический центр, кабинеты терапевтов и узких специалистов. Медики озвучили 2 важных вопроса. Установка лифта в стационарном корпусе, где находится паллиативное отделение, и проведение гарантийного ремонта. Глава региона поручил профильным министрам проработать эти вопросы. Также Александр Шуваев посетил предприятие «Том молоко». Ежедневно там перерабатывают 200 тонн молока. Производство почти полностью автоматизировано, идет активная цифровизация. Кроме того, обсудили обеспечение школ средствами защиты и безопасность перевозки детей в школьных автобусах. «Дети – наше все, мы в ответе за них», – подчеркнул Шуваев. Горгородская больница стала частью Борисовской центральной районной больницы. Теперь единая медицинская служба оказывает услуги жителям 2 округов. Это 42 тысячи белгородцев. Сейчас в Борисовской центральной районной больнице идет реконструкция. Александр Шуваев отметил, что техническое оснащение больницы на хорошем уровне. Здесь применяют уникальные практики, не имеющие аналогов в Центральном федеральном округе. С учетом роста числа пациентов в больнице продолжится обновлять оборудование. В Белгородской области планируют ужесточить контроль за содержанием свиней. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора. На заседании рабочей группы обсуждались вопросы биобезопасности и ответственности за нарушение ветеринарных правил. Предложено ужесточить наказание за несоблюдение норм содержания животных. Кроме того, планируется увеличить штрафы за препятствование проверкам личных подсобных хозяйств. Белгородский шахматист завоевал серебро на международном форуме в Москве. Илья Козлов выступил в турнире среди юношей до 17 лет. Он набрал 7,5 очков из 9 возможных. 22-й международный шахматный форум «Москва-2026» прошел во дворце Ирины Винер. Всего на старт вышли 900 участников. В программе были этапы Кубка России среди взрослых и открытые детские турниры в 3 возрастных группах – до 11, 13 и 17 лет. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Бам-бам-бам. Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.
1: Это плавится небо с землей.

не простит Кандагар. Вот уже пара диких атак захлебнулись тупой тишиной.

последним ушел из того февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

0: войск Кандагар.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Сиренная тишь разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. На термометре днем 26 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: работа.
1: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
2: Аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ангабежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. ВСУ нанесли очередные удары по Белгороду. Есть пострадавшие и разрушения. Все экстренные службы работают на местах чрезвычайных происшествий. По предварительным данным, в результате ночной атаки беспилотников пострадали 12 мирных жителей, включая 2 детей. Всем оказывается необходимая медпомощь. В 2 многоэтажных домах временно отключены коммуникации. Возгорания ликвидированы, но возвращение в некоторые квартиры пока невозможно, рассказали в администрации города. Территория оцеплена и охраняется. Жильцов организованно доставили в пункты временного размещения, где обеспечат всем необходимым. Есть разрушения в частном секторе в центре города. Повреждено предварительно более 15 автомобилей, часть из них сгорела полностью. Информация уточняется. Если вам нужна помощь или вы обнаружили повреждение имущества, звоните 112. Все обращения будут зафиксированы и отработаны индивидуально. Правительство России поможет Белгородской области обеспечить стабильную работу энергетической коммунальной инфраструктуры. Регион получит более 8,6 миллиарда рублей на закупку модульных котельных, мобильных модульных подстанций и силовых трансформаторов. Александр Шуваев посетил Томаровку с рабочим визитом. Временно исполняющий обязанности губернатора побывал в районной больнице. В 2024 году там завершился капремонт. Площадь поликлиники увеличилась вдвое и теперь превышает 2000 квадратов. В новом корпусе открылись детская консультация, диагностический центр, кабинеты терапевтов и узких специалистов. Медики озвучили 2 важных вопроса. Установка лифта в стационарном корпусе, где находится паллиативное отделение, и проведение гарантийного ремонта. Глава региона поручил профильным министрам проработать эти вопросы. Также Александр Шуваев посетил предприятие «Том молоко». Ежедневно там перерабатывают 200 тонн молока. Производство почти полностью автоматизировано, идет активная цифровизация. Кроме того, обсудили обеспечение школ средствами защиты и безопасность перевозки детей в школьных автобусах. «Дети – наше все, мы в ответе за них», – подчеркнул Шуваев. Горгородская больница стала частью Борисовской центральной районной больницы. Теперь единая медицинская служба оказывает услуги жителям 2 округов. Это 42 тысячи белгородцев. Сейчас в Борисовской центральной районной больнице идет реконструкция. Александр Шуваев отметил, что техническое оснащение больницы на хорошем уровне. Здесь применяют уникальные практики, не имеющие аналогов в Центральном федеральном округе. С учетом роста числа пациентов в больнице продолжится. Может обновлять оборудование. В Белгородской области планируют ужесточить контроль за содержанием свиней. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора. На заседании рабочей группы обсуждались вопросы биобезопасности и ответственности за нарушение ветеринарных правил. Предложено ужесточить наказание за несоблюдение норм содержания животных. Кроме того, планируется увеличить штрафы за препятствование проверкам личных подсобных хозяйств. Белгородский шахматист завоевал серебро на международном форуме в Москве. Илья Козлов выступил в турнире среди юношей до 17 лет. Он набрал 7,5 очков из 9 возможных. 22-й международный шахматный форум «Москва-2026» прошел во дворце Ирины Винер. Всего на старт вышли 900 участников. В программе были этапы Кубка России среди взрослых и открытые детские турниры в 3 возрастных группах – до 11, 13 и 17 лет. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Новых успехов и побед!

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: отнять.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
2: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу,

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, ни любви, ни

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. На термометре днем 26 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ангабежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. ВСУ нанесли очередные удары по Белгороду. Есть пострадавшие и разрушения. Все экстренные службы работают на местах чрезвычайных происшествий. По предварительным данным, в результате ночной атаки беспилотников пострадали 12 мирных жителей, включая 2 детей. Всем оказывается необходимая медпомощь. В 2 многоэтажных домах временно отключены коммуникации. Возгорания ликвидированы, но возвращение в некоторые квартиры пока невозможно, рассказали в администрации города. Территория оцеплена и охраняется. Жильцов организованно доставили в пункты временного размещения, где обеспечат всем необходимым. Есть разрушения в частном секторе в центре города. Повреждено предварительно более 15 автомобилей, часть из них сгорела полностью. Информация уточняется. Если вам нужна помощь или вы обнаружили повреждение имущества, звоните 112. Все обращения будут зафиксированы и отработаны индивидуально. Правительство России поможет Белгородской области обеспечить стабильную работу энергетической коммунальной инфраструктуры. Регион получит более 8,6 миллиарда рублей на закупку модульных котельных, мобильных модульных подстанций и силовых трансформаторов. Александр Шуваев посетил Томаровку с рабочим визитом. Временно исполняющий обязанности губернатора побывал в районной больнице. В 2024 году там завершился капремонт. Площадь поликлиники увеличилась вдвое и теперь превышает 2000 квадратов. В новом корпусе открылись детская консультация, диагностический центр, кабинеты терапевтов и узких специалистов. Медики озвучили 2 важных вопроса. Установка лифта в стационарном корпусе, где находится паллиативное отделение, и проведение гарантийного ремонта. Глава региона поручил профильным министрам проработать эти вопросы. Также Александр Шуваев посетил предприятие «Том молоко». Ежедневно там перерабатывают 200 тонн молока. Производство почти полностью автоматизировано, идет активная цифровизация. Кроме того, обсудили обеспечение школ средствами защиты и безопасность перевозки детей в школьных автобусах. «Дети – наше все, мы в ответе за них», – подчеркнул Шуваев. Горгородская больница стала частью Борисовской центральной районной больницы. Теперь единая медицинская служба оказывает услуги жителям 2 округов. Это 42 тысячи белгородцев. Сейчас в Борисовской центральной районной больнице идет реконструкция. Александр Шуваев отметил, что техническое оснащение больницы на хорошем уровне. Здесь применяют уникальные практики, не имеющие аналогов в Центральном федеральном округе. С учетом роста числа пациентов в больнице продолжится обновлять оборудование. В Белгородской области планируют ужесточить контроль за содержанием свиней. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора. На заседании рабочей группы обсуждались вопросы биобезопасности и ответственности за нарушение ветеринарных правил. Предложено ужесточить наказание за несоблюдение норм содержания животных. Кроме того, планируется увеличить штрафы за препятствование проверкам личных подсобных хозяйств. Белгородский шахматист завоевал серебро на международном форуме в Москве. Илья Козлов выступил в турнире среди юношей до 17 лет. Он набрал 7,5 очков из 9 возможных. 22-й международный шахматный форум «Москва-2026» прошел во дворце Ирины Винер. Всего на старт вышли 900 участников. В программе были этапы Кубка России среди взрослых и открытые детские турниры в 3 возрастных группах – до 11, 13 и 17 лет. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Новых успехов и побед!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Другие акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. На термометре днем 26 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже, и смятением эсэсовец объят. Рука сама собой волнение, вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятение смутно произнес. Овеянный невольную дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять. И не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки киевский режим 93 раза атаковал территорию Белгородской области. 13 человек ранены при ночной атаке беспилотников на Белгород. Среди пострадавших двое детей. 11-летний мальчик в тяжелом состоянии, у его 2-летней сестры состояние средней степени тяжести. Город атаковали 12 беспилотников. Повреждены 11 многоквартирных домов, 4 частных дома, 31 машина, коммерческий объект. Сгорели хозпостройки. Стройки и склад предприятия. Кроме того, удары нанесены еще по 12 округам. Сбит и подавлен 141 вражеский беспилотник. Александр Шуваев встретился с жителями Яковлевского округа. Обсуждалось развитие военно-патриотического воспитания молодежи региона. А вместе с моим боевым товарищем будем развивать сеть центров войн не только в крупных городах, но и по всей Белгородчине, сказал глава области. Есть планы на следующие годы, определены площадки. Отдельный вопрос – подготовка ветеранов СВО для работы с молодежью в образовательных организациях. Этому направлению уделят особое внимание. На встрече обсудили и горячую тему для жителей Терновки – межевание территории в микрорайоне ИЖС «Солнечный-2». Застройщик возвел дома, но возникли сложности с разделением земельных участков. Была поставлена задача главе округа Олегу Медведеву урегулировать ситуацию. Сейчас процесс практически завершен. В ближайшее время люди получат все необходимые документы, заверил Шуваев. 482 белгородца нарушили правила хранения оружия с начала года. Сотрудники Росгвардии провели 4182 проверки. Всех нарушителей оштрафовали. У белгородцев принудительно забрали 785 единиц оружия, еще 294 единицы жители региона сдали добровольно. Также росгвардейцы проверили более 150 частных охранных организаций и компаний. Там нашли 10 нарушений правил учета и хранения. Федеральный центр компетенции опубликовал рейтинг региональных центров по реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» по итогам первого полугодия 2026 года. Его возглавил РЦК Республики Крым. Всего учитывали работу 61 региональной команды. РЦК Белгородской области занял 13 место в федеральном рейтинге и 2 место в Черноземье, уступив только Липецку. Результаты рейтинга показывают, к кому можно обратиться за экспертизой для изучения положительного опыта и одновременно обращает внимание на регионы, которым требуется поддержка и более активная работа по внедрению культуры бережливого производства на предприятиях, сообщил замгендиректора ФЦК по аналитике и стратегическому развитию Александр Пироженко. Федеральные и региональные центры компетенции помогают компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте можно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца, там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. На краю земли

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что любят, верят, ждут тебя домой. Там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что любят, верят, ждут тебя домой.

порождаешь во мне и во всех дух царя. Ты есть у меня, я люблю тебя, знаешь, Россия. С твоих недр я чувствую силу, силу духа и силу отваги меня.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. На термометре днем 26 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Когда-нибудь мы выполним последний рейс. Последний раз промчимся по закупкам. Мешки с гуманитаркой выгрузим, и вдруг нам скажут: все, победа, мир настал. И это все уже не будет нужно. Не будет погибать в бою солдат. Ненужной станет в поле перевязка. Вернутся наши воины назад, сняв перед погибшими в бою друзьями свои каски. А мы, наверное, не сразу все поймем, что нам не нужно мчаться с позаранку, держа в уме все списки наизусть, чтобы бойцам отдать гуманитарку. Прислушиваться будем к тишине, не веря, что она бывает долгой. И вдалеке грозы весенний гром не спутаем с обстрелом миномета. Посмотрим в небо мирное, и вдруг поверим, что теперь так будет вечно, что страхи, горе, взрывы позади, а впереди лишь мир. И долгожданный день для чьей-то встречи. И плакать можно будет, не таясь, ведь раньше редко плакали украдкой, твердив себе: сначала о бойцах подумаем, а завтра слезы — это завтра. И небо свои слезы накопив, оно ведь видело, что на земле творится, пошлет нам сильный ливень, чтобы вмиг опять все стало мирным, светлым, чистым. Очистятся и небо, и земля, цветами зарастут в полях воронки. Войну лишь в книгах будут изучать, чтобы героев помнили потомки. Я верю, что настанет этот день, так долгожданный, выстраданный многими, и птицами на небе пролетят за мир наш, жизнь отдавший в боях, живые вечно души наших воинов. Инна Рожко, канал «Письма родным».

солдат защищать страну. За Россию, за детей,

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оперштаба, за минувшие сутки киевский режим 93 раза атаковал территорию Белгородской области. 13 человек ранены при ночной атаке беспилотников на Белгород. Среди пострадавших двое детей. 11-летний мальчик в тяжелом состоянии. У его 2-летней сестры состояние средней степени тяжести. Город атаковали 12 беспилотников. Повреждены 11 многоквартирных домов, 4 частных дома, 31 машина, коммерческий объект. Сгорели хозпостройки. Стройки и склад предприятия. Кроме того, удары нанесены еще по 12 округам. Сбит и подавлен 141 вражеский беспилотник. Александр Шуваев встретился с жителями Яковлевского округа. Обсуждалось развитие военно-патриотического воспитания молодежи региона. А вместе с моим боевым товарищем будем развивать сеть центров войн не только в крупных городах, но и по всей Белгородчине, сказал глава области. Есть планы на следующие годы, определены площадки. Отдельный вопрос – подготовка ветеранов СВО для работы с молодежью в образовательных организациях. Этому направлению уделят особое внимание. На встрече обсудили и горячую тему для жителей Терновки – межевание территории в микрорайоне ИЖС «Солнечный-2». Застройщик возвел дома, но возникли сложности с разделением земельных участков. Была поставлена задача главе округа Олегу Медведеву урегулировать ситуацию. Сейчас процесс практически завершен. В ближайшее время люди получат все необходимые документы, заверил Шуваев. 482 белгородца нарушили правила хранения оружия с начала года. Сотрудники Росгвардии провели 4182 проверки. Всех нарушителей оштрафовали. У белгородцев принудительно забрали 785 единиц оружия, еще 294 единицы жители региона сдали добровольно. Также росгвардейцы проверили более 150 частных охранных организаций и компаний. Там нашли 10 нарушений правил учета и хранения. Федеральный центр компетенции опубликовал рейтинг региональных центров по реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» по итогам первого полугодия 2026 года. Его возглавил РЦК Республики Крым. Всего учитывали работу 61 региональной команды. РЦК Белгородской области занял 13 место в федеральном рейтинге и 2 место в Черноземье, уступив только Липецку. Результаты рейтинга показывают, к кому можно обратиться за экспертизой для изучения положительного опыта и одновременно обращает внимание на регионы, которым требуется поддержка и более активная работа по внедрению культуры бережливого производства на предприятиях, сообщил замгендиректора ФЦК по аналитике и стратегическому развитию Александр Пироженко. Федеральные и региональные центры компетенции помогают компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте можно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: победы мы встаем как один.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да,

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. На термометре днем 26 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Август. Раннее утро. Суббота. Кто-то, как в будни, спешил на работу. И в торопях путь свой.

Срезая, бежал по привычке мимо вокзала. Огромный состав не обойти. Солдатики пятые сутки в пути. Нам бы воды просто питьевой. Сердце пронизло острой иглой. И полетели в чат смс-ки. Группа, подъем, повод есть веский. Надо ребят накормить, напоить, ведь по-другому не может и быть. Все на подъем оказались легки. Через час уже кто-то пек пироги. Овощи, фрукты везли с огорода. Такая уж русская наша порода. Яйца варили, резали сало, переживали, чтоб не было мало. Консервы, соленья, домашний мед. И к булочкам вкусный холодный компот. Ближайшие пятерки скупили всю воду. Солдаты важнее всего для народа. Переводами денег лента пестрила, чтоб группа побольше всего закупила. Все, что нужно, собрали, ничего не забыли, чтоб за ленту в пути парни сытыми были. Гудел под ногами бетонный перрон, в любую минуту уйдет эшелон. Волонтеры такого не ожидали, руки солдаты им целовали, наши герои. Мужчины всегда, не страшна вместе нам никакая беда. И было для всех одно удивление, придавшее группе еще вдохновение, солдаты продукты все брать не стали. Передайте другим, за нами еще два состава. Поезд тронулся. С Богом. Мы все будем вас ждать. Поехали парни страну защищать. Скрылся вдали последний вагон. А группа уж новый ждет эшелон. Но в этот раз группа к встрече готова. Варится борщ и кипит казан плова. Макароны, котлеты, оладьи, блины. У вагонов поставят раскладные столы. Генерал Диванов, пора. Просыпайтесь. В каждом городе группы есть. Добавляйтесь. Это наша страна. Мы в ней вместе живем. Но если не ваша, пожалуйте вон. А всем волонтерам поклон до земли. Вы тоже герои великой страны. Вместе мы сила. Нас не сломать. Сумеем Россию свою отстоять.

на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал ряд законов. Тезисно о главных. Трудовые мигранты, работающие у физических лиц, будут уплачивать авансовый платеж по НДФЛ. Они должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Дети трудовых мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя. По достижении 18 лет они должны будут покинуть страну либо подать заявление на выдачу патента. МВД передаются отдельные полномочия Минтруда по контролю за трудовой миграцией. Еще о подписанных законах. Интернет-ресурсы начнут предоставлять возможность маркировать контент искусственного интеллекта. Владельцы таких сервисов будут уведомлять пользователей об авторских правах. Штрафы до 100 тысяч рублей введут за нарушение особого режима на специальных объектах в военных городках. Штрафы до 500 тысяч рублей будут грозить за недопуск операторов связи в многоквартирные дома для размещения и эксплуатации сетей связи. Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок прохождения трудовой стажировки и определяющий ее предельный срок. Также подписан закон о праве сотрудников таможни, которые являются ветеранами боевых действий, на дополнительные 15 дней оплачиваемого отпуска. Кроме того, добровольцам дадут дополнительный отпуск до 10 суток при болезни или смерти их родственников. Предприниматели, заключившие соглашение об устранении нарушений, освобождаются от административной ответственности. Одобрен закон о штрафах до 500 тысяч рублей за прием ставок у граждан с самозапретом. Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых, сообщает регулятор. Центробанк повысил прогноз инфляции на 2026 год до уровня 6-7%. Он объяснил это значимым ростом цен на топливо. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы сохранился на уровне 4%. Годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля составила 5,9%. Сегодня важный день приемной кампании в ВУЗы. На официальных сайтах университетов и на госуслугах в суперсервисе поступления в ВУЗ онлайн публикуются конкурсные списки поступающих. Именно они показывают, в каком ВУЗе и на какой позиции находится абитуриент и какие вообще есть шансы на поступление в тот или иной ВУЗ. Напомним, выпускники школ могли подать документы в 5 ВУЗов, в каждом по 5 направлениям. Теперь нужно принять решение, где остаться учиться. Для тех, кто поступает по льготам, результатам олимпиад, а также для целевиков согласие нужно подать до 1 августа. Тем, кто идет только по ЕГЭ, нужно определиться до 5 числа. Приказы о зачислении в ВУЗы публикуют на сайтах 3 и 7 августа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Надоело воевать, мне б семью свою обнять, бороду колючую подстричь. Камуфляж затерт, да ты, что ты скажешь, командир? Вроде мир, штык в землю и домой. Ладно, бровь, не хмурь, чудак, не грусти, я к слову так. Знаю, что нам стоит наш покой.

перед стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. На термометре днем 26 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: тишиной.
1: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: 40% детей без отцов, каждый второй брак – это развод. Мы хотим иметь семьи, но не умеем в них жить. Или, может быть, просто не знаем, какой должна быть семья теперь. Традиционные против современных. Почему рушатся семейные ценности? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Прежде чем приступить к теме, давайте разберемся и с термином, и почему он поплыл в 21 веке. Семейные ценности. Что это значит и как они звучат?
3: Достаточно просто. Семья – это ценность.
2: А в чем выражается эта ценность? Есть ли какой-то список этих ценностей?
3: На самом деле у всех по-разному. Самая главная ценность, что мы есть друг у друга, что у мужа и жены есть дети, у детей есть родители, и этот род продолжается, и в этом есть вся ценность семьи. Что такое патриархальность? Это тогда, когда в семье есть иерархия. Это, в принципе, очень синонимичные слова. Патриархальность и иерархичность. Всегда семья будет иерархичной. Мы не найдем ни одного общества, ни одного института, где было бы две равноправных главы, и у них было бы все хорошо. В любом случае, кто-то виноват, кто-то главный, за кем-то последнее слово.
2: Вопрос за кем?
3: Есть мужчина и женщина, а есть роль мужа и жены. И иногда, к сожалению, роль мужа в семье занимает сильная женщина. Угу. Это аномально, это неправильно, это нехорошо. То, как Бог задумал церковь, нам говорит апостол Павел: «Мужья, любите своих жен, как свое тело. Любящий себя самого, свою жену, да любит». И дальше он сравнивает любовь Христа к церкви, что муж подобен Христу, который любит церковь, а церковь подобна жене. И сначала Господь распялся, претерпел страшную муку и позорную смерть, и потом уже основал церковь, которая ее прославляет. В данном случае мы видим иерархию. То есть главенство – это не деспотизм или тирания. Главенство – это про ответственность, про любовь, возведенную в степень, про жертвенность, про радость. Равноправная семья, она не устоит. Потому что, ну, кто будет виноват? И они друг перед другом будут сбрасывать вину друг на друга. За кем последнее слово?
2: А кто вот в этой шеренге, скажем так, вышел вперед?
3: То есть то ли мужчины потеряли свою мужественность, то ли женщины и приобрели эту мужественность, и потеряли свою женственность. Очень сложно, особенно было до послевоенное время. То ли оттуда это пошло, то ли это пошло после того, когда в нашей стране участились разводы, и очень много мальчиков стали воспитаны мамами, кто мой самый лучший, дорогой, и он привык, что его должны любить просто абсолютной любовью, только потому, что он есть. И женщинам пришлось быть сильными. То ли девочек воспитали так, те же мамы, те же папы, у которых развод произошел, когда мама говорит: неважно, выйдешь ты замуж или нет, ты должна быть сильной, ты должна быть властной, ты должна иметь финансовую подушку, потому что, если что, он может тебя бросить. И с этим страхом, на самом деле, живет очень много семейных пар. С тем страхом, что, если что, мы разведемся. То есть до определенного времени, пускай там 100 лет назад, такой мысли даже не возникало.
2: И позорным было, быть разведенкой.
3: К сожалению, то, что было позорным ранее, сейчас почему-то выставляется чуть ли не достижение.
2: Вопрос в том, вот кому выгодно разрушать семью? Такое ощущение, что это происходит по какому-то
3: сценарию. По одному человеку можно очень легко поломать. Когда мы вместе, когда между людьми существует любовь, то они очень на многое способны. Если мужчина понимает, что его дома ждет любящая жена, он готов горы ради нее свернуть. Это не мужчина-потребитель, это мужчина-созидатель. Знаете, вот в свое время, 100-200 лет назад, человек воспитывался как человек-сотворец, а сейчас человек-потребляющий. То есть я, говорит молодой человек, вступаю в брак, чтобы мне было хорошо. Если счастлив сам, счастьем поделюсь с другим. Это идея какая была. Ты сначала сам, человек, станешь счастливым, чтобы счастьем поделиться. И потом это счастье между мужчиной и женщиной передается детям. Ведь сама идея какова? Вот люди строят дом, но они же строят пустоту, они строят пространство, которое нужно будет потом наполнять. Вот заключение брака подразумевает то, что люди создают определенное пространство, пока еще на первый день свадьбы абсолютно пустое, которое нужно будет чем-то наполнять. А если люди не привыкли что-то делать ради отношений, отношения же это в первую очередь отдавать, а потом уже получать.
2: Согласна, что семья – это определенный баланс, определенное количество и соотношение брать и давать. Если ты пришел только брать, ну, вряд ли что-то из этого получится.
3: Отдавать всегда должен больше, чем брать.
2: Как вы относитесь к той версии, что женщина – это берущая сторона, а мужчина – отдающая?
3: Эта история еще сказана Эрихом Фромом, который сказал, что женщина не является источником любви в семье. Он сказал о том, что женщина – это зеркало, которое приумножает отношение к всем мужчинам.
2: Mm-hmm.
3: То есть, иными словами, мужчина не заботится. Она заботится еще больше. Он ее радует. Она радует еще больше. Он сделал ей маленькую пакость.
2: Она x2.
3: Да, она умножена.
2: А то и больше.
3: Вот, поэтому нужно понимать, что мы не найдем ни одной фразы в Священном Писании о том, что жены, любите своих мужей. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. А жены, повинуйтесь мужу, как Господу. Ну, еще раз подчеркну, повинуйтесь – это не состояние безвольного животного, не имеющего своей воли, своих желаний или еще чего-то. Бог никогда не лишает нас своих индивидуальных качеств. Но при всем этом мы понимаем, что в данном слове повиновение – это чувство уважения и такого трепетного, благоговейного отношения. И у мужчин то же самое. Он должен понимать, что он первое, что должен испытывать к своей жене, это чувство благоговения. И сейчас, к сожалению, ценность любви супругов между собой сдает свои позиции. Почему? Потому что мужчины и женщины загнаны в определенные рамки, и финансовой нестабильности, и сферы деятельности. Настолько, что они просто не успевают банально уделять внимание друг другу.
2: А что значит уделять внимание друг другу?
3: Единая идея. Второе – это какое-то единомыслие. Третье – это время, проведенное вместе. Когда они могут пойти погулять друг с другом. Когда у них есть свободные вечера. Но то, когда они могут уделить внимание друг другу. Идти уложить спать, и заварить чай и поговорить о каких-то, может, бытовых вопросах, может, не бытовых вопросах.
2: Желательно не о бытовых.
3: Через 20-30 лет людям было что вспомнить, и они все-таки остались интересны друг другу. Знаете, как сказала императрица Александра Федоровна, любовь – это как костер, который должна подпитываться. Мне нужно подбрасывать дрова. А что это такое? Комплименты, ласковые слова. Это признание в любви. Это я тебя благодарю. Когда люди дарят друг другу маленькие подарки. И следующее, что хотелось сказать, наверное, самое страшное, что происходит в современном обществе, это меркантильное отношение к семье. Потому что человек, вступая в брак, задает такой вопрос: а что ты мне можешь дать? Или а что у тебя есть? И самое главное, понимаешь, что когда люди вступают в брак, они должны понимать только одно, что мы женимся, мы друг для друга самое ценное и главное, мы будем ссориться, мы будем ругаться, мы будем бить посуду, мы будем недовольны. Но мы сделаем все, чтобы не развестись.
2: Видите, как раньше чинили то, что ломалось, это и в материальном мире было так, и в отношениях тоже. То сейчас то, что ломается, предметы выбрасываются, отношения меняются.
3: Ну, полюби меня такой, какая я есть.
2: Да.
3: Если вот я тебе не нравлюсь, найдется тот, кто
2: любит
3: такой,
2: какой
3: есть.
2: И вот тут концепция традиционных семейных ценностей жертвенности переросла в концепцию «жить для себя». Это стало новым культом. А вот как в такой атмосфере научить детей жертвовать и прощать? Ведь семейная жизнь – это про уступать, про прощать. Ну, слово «жертвовать» довольно негативно окрашено, но тем не менее жертвовать, да? То есть поступаться своими интересами во благо другого. И не всегда, кстати говоря, жертвовать и поступаться является чем-то таким сложным и негативным, и каким-то неудобным. Даже бывает иногда и приятно.
3: Хороший семьянин воспитывается с детства. То есть когда папа, мама и ребенок. Ребенок должен понимать, что главный папа, потом мама, потом дети. Если папа заболел, мама и дети ведут себя тише. Если ребенок не один, слушай, ну сестренка заболела, давай лучше кусочек оставим ей, потому что она заболела. И он отказывается от чего-то своего ради нее. С детства. Ему это не сложно. Поделиться там своей игрушкой с родным человеком. Или там пойти подмести за брата, помыть посуду, потому что он плохо себя чувствует, или потому что у него урок, или тренировка, или еще что-то. То есть это воспитывается из мелочей, и потом ему несложно будет сделать что-то, отказаться от своего, там, помыть посуду, приготовить поесть, и уже в будущей семейной жизни, понимая, что его жена устала, или у нее болит голова. Самая главная задача родителей – это научить ребенка делиться временем, силами, сначала с своими домочадцами, и потом это несложно будет делать ему, находясь в его же семье.
2: Сегодня ценности прививаются и транслируются в соцсетях. Вот как семье конкурировать с такими алгоритмами?
3: Очень и очень сложно. Самое главное, что мне хочется донести, что ценность семьи – это люди. Это все члены семьи. И нужно находить время с ними разговаривать. У нас, к сожалению, мы пришли к тому моменту, когда люди в семье практически не разговаривают друг с другом.
2: Да, так и есть.
3: Каждый пришел, и они могут сидеть в одной и той же квартире. У каждого в руках там телефон, планшет. Каждый занят своими делами.
2: И вопрос про смысл жизни дети. Это не смысл жизни, это не цель, а что это?
3: Дети – это следствие любви между папой и мамой. Дети – это ценность, которая дается родителям на время, на период там, 18-20 лет. В 20 лет уезжает в свой город.
2: У родителей, конечно, слезы, печали.
3: Слезы, печали, все. И что происходит, если дети смысл?
2: Ничего, что все происходит?
3: Без
2: все,
3: смысла.
2: Пустота.
3: Начинается либо иные поиски смысла, уныние, печали, а да. Что дальше делать?
2: А что важнее, сохранить семью ради детей или развестись ради себя?
3: Могу сказать одно. Жить ради детей плохо. Жить, ссорясь, скандаля и ненавидя друг друга только для того, чтобы у моего ребенка были законные папа и мама, это плохо. Что в таком случае лучше? Это поговорить папе с мамой, что их беспокоит, и наладить отношения между папой и мамой. Потому что формула счастья детей проста. Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. И это без вариантов. А дети, они очень четко улавливают, какие отношения между папой и мамой.
2: Как вы считаете, вот тот ссор из избы, который раньше не выносили, а сейчас, ну, если не модно, нормально транслировать через социальные сети, рассказывать о том, что у тебя. Вот как вы считаете, вот эту семейную ценность держать все за закрытыми дверями, стоит ли сохранять?
3: Я вам скажу так. Семейная жизнь – это очень интимная зона. Если мы выносим ссор из избы с целью, чтобы меня пожалели, охаяли моего супруга или супругу, то это подло, глупо и не нужно. Если цель у человека есть получить исцеление в том кризисном моменте, в который он попал, то он пойдет к специалисту, к семейному психологу, тайно с ним поговорит, он получит совет, и тогда их ситуация будет решена.
2: А как быть тем женщинам, которые могут все сами, но они в семьях, им надо как-то уживаться, и надо как-то...
3: Одна милая женщина. Счастье для женщины просто. В семье почувствовать себя слабой. Не стать слабой. Она может донести 3 пакета из магазина. Она может поменять колесо, если оно у нее сдулось. Оплатить 2 кредита. Она это делать может. Зачем это ей делать, если у нее есть законный муж? Если муж вдруг заболел или занемог, она может это сделать. И поэтому в семье она чувствует себя слабой, потому что если она чувствует себя слабой, то ради нее появится человек, который будет в отношении нее быть сильным.
2: Один социолог сказал, что браки у нас заключаются в благополучные периоды, а рушатся в периоды кризисов. То есть, получается, семья перестает нести функцию поддержки.
3: Что такое кризис?
2: И кризис – это переход на новый уровень развития,
3: словами,
2: общения.
3: Это экзамен за определенный промежуток времени.
2: Да, можно так сказать.
3: То есть два человека как-то живут, подходят к какому-то моменту
2: и
3: понимают, так, мы что-то делали не так. Если два человека не глупых человека, то они делают работу над ошибками и проходят этот этап.
2: Отлично, не проходят, значит, что?
3: А вот вопрос, не проходят, не хотят или не могут?
2: А я вам скажу так, что для того, чтобы пройти кризис, для этого нужно потрудиться, нужно приложить усилия, нужно напрячься чуть-чуть.
3: В течение всей семейной жизни строим, украшаем, благоукрашаем.
2: Да.
3: Отношения выстраиваем до конца, пока живы. Мы хотим, чтобы наши дети меня слушали. Значит, нужно быть для них интересным. Я хочу, чтобы моя жена меня ждала дома. Значит, должен быть и для нее интересно. То есть, что делать с собой? Очень важно то, что мы сегодня вскользь только сказали, что семья – это то, когда каждый член семьи работает над собой для того, чтобы другому человеку с ним было легче.
2: Здорово. Я думаю, на этой ноте, позитивной, конструктивной, мы и закончим этот разговор.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал ряд законов. Тезисно о главных. Трудовые мигранты, работающие у физических лиц, будут уплачивать авансовый платеж по НДФЛ. Они должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Дети трудовых мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя. По достижении 18 лет они должны будут покинуть страну либо подать заявление на выдачу патента. МВД передаются отдельные полномочия Минтруда по контролю за трудовой миграцией. Еще о подписанных законах. Интернет-ресурсы начнут предоставлять возможность маркировать контент искусственного интеллекта. Владельцы таких сервисов будут уведомлять пользователей об авторских правах. Штрафы до 100 тысяч рублей введут за нарушение особого режима на специальных объектах в военных городках. Штрафы до 500 тысяч рублей будут грозить за недопуск операторов связи в многоквартирные дома для размещения и эксплуатации сетей связи. Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок прохождения трудовой стажировки и определяющий ее предельный срок. Также подписан закон о праве сотрудников таможни, которые являются ветеранами боевых действий, на дополнительные 15 дней оплачиваемого отпуска. Кроме того, добровольцам дадут дополнительный отпуск до 10 суток при болезни или смерти их родственников. Предприниматели, заключившие соглашение об устранении нарушений, освобождаются от административной ответственности. Одобрен закон о штрафах до 500 тысяч рублей за прием ставок у граждан с самозапретом. Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых, сообщает регулятор. Центробанк повысил прогноз инфляции на 2026 год до уровня 6-7%. Он объяснил это значимым ростом цен на топливо. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы сохранился на уровне 4%. Годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля составила 5,9%. Сегодня важный день приемной кампании в ВУЗы. На официальных сайтах университетов и на госуслугах в суперсервисе поступления в ВУЗ онлайн публикуются конкурсные списки поступающих. Именно они показывают, в каком ВУЗе и на какой позиции находится абитуриент и какие вообще есть шансы на поступление в тот или иной ВУЗ. Напомним, выпускники школ могли подать документы в 5 ВУЗов, в каждом по 5 направлениям. Теперь нужно принять решение, где остаться учиться. Для тех, кто поступает по льготам, результатам олимпиад, а также для целевиков согласие нужно подать до 1 августа. Тем, кто идет только по ЕГЭ, нужно определиться до 5 числа. Приказы о зачислении в ВУЗы публикуют на сайтах 3 и 7 августа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: ты герой.
1: Радио Z.
0: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но так.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. На термометре днем 26 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

воздух августом расплавлен. Обратились тучи бегства, под завеску я заправлен. И подвешены все средства, и для птиц сирена воет. Опустели капонеры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира.

0: где-то в небесах.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Почти 2000 дронов атаковали Белгородскую область за неделю. С 20 по 26 июля более 1900 беспилотников ударили по региону. 14 человек погибли, 173 жителя ранены. Такой неутешительной статистикой поделился оперштаб. ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и другим муниципалитетам области. Есть раненые, информация о последствиях уточняется. Александр Шуваев рассказал о помощи пострадавшим после атак беспилотников в Белгороде. Напомним, из-за ночных ударов ранены 13 человек, в том числе двое детей, 2 и 11 лет. 5 раненых госпитализированы. 11-летний мальчик в тяжелом состоянии. Восстановление всех пострадавших держу на особом контроле. При необходимости организуем их перевод в федеральные медучреждения, отметил Шуваев. Из-за пожара в поврежденных домах отключали инженерные коммуникации. 12 человек разместили в ПВР, остальные пока находятся у родственников. Коммунальные службы убирают территорию от обломков, расчищают от строительного мусора, осколков и поврежденных машин. В Губкине продолжается благоустройство территории сквера на улице Кирова. Общественное пространство обновляют в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы по благоустройству сквера перед городской стоматологией идут по графику. Специалисты завершают укладку тротуарной плитки, параллельно идет подготовка земли под газонные клумбы. Обустроены две детские площадки с травмобезопасным покрытием, установлены игровые комплексы и ограждения. В ближайшее время монтаж освещения, установка скамеек, куличных навесов и урн. Создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% – это цель федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В июне 2026 года к нему присоединилась компания «Теплохиммонтаж». Основным направлением ее деятельности является строительство промышленных объектов под ключ. Выполняется полный комплекс работ, включая проектирование, строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, сушка огнеупорной футеровки. Под управлением экспертов РЦК рабочей группой сотрудников будет проведена диагностика пилотного потока, выявлены проблемы и составлен план мероприятий, который позволит снизить время протекания процесса и повысить выработку. Кроме того, сотрудники предприятия пройдут обучение по основным инструментам бережливого производства. Одна из главных задач, стоящих перед экспертами – передать методологию ведения проектов. Общая продолжительность программа на предприятиях составляет не менее 3 лет. Компании, желающие принять участие в проекте, могут подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах,

0: В бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z.
2: Звук отечества, что громок и понятен.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное дарую, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: стоять.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Почти 2000 дронов атаковали Белгородскую область за неделю. С 20 по 26 июля более 1900 беспилотников ударили по региону. 14 человек погибли, 173 жителя ранены. Такой неутешительной статистикой поделился оперштаб. ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и другим муниципалитетам области. Есть раненые, информация о последствиях уточняется. Александр Шуваев рассказал о помощи пострадавшим после атак беспилотников в Белгороде. Напомним, из-за ночных ударов ранены 13 человек, в том числе двое детей, 2 и 11 лет. 5 раненых госпитализированы. 11-летний мальчик в тяжелом состоянии. Восстановление всех пострадавших держу на особом контроле. При необходимости организуем их перевод в федеральные медучреждения, отметил Шуваев. Из-за пожара в поврежденных домах отключали инженерные коммуникации. 12 человек разместили в ПВР, остальные пока находятся у родственников. Коммунальные службы убирают территорию от обломков, расчищают от строительного мусора, осколков и поврежденных машин. В Губкине продолжается благоустройство территории сквера на улице Кирова. Общественное пространство обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы по благоустройству сквера перед городской стоматологией идут по графику. Специалисты завершают укладку тротуарной плитки, параллельно идет подготовка земли под газонные клумбы. Обустроены две детские площадки с травмобезопасным покрытием, установлены игровые комплексы и ограждения. В ближайшее время монтаж освещения, установка скамеек, уличных навесов и урн. Создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% – это цель федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В июне 2026 года к нему присоединилась компания «Теплохиммонтаж». Основным направлением ее деятельности является строительство промышленных объектов под ключ. Выполняется полный комплекс работ, включая проектирование, строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, сушка огнеупорной футеровки. Под управлением экспертов РЦК рабочей группой сотрудников будет проведена диагностика пилотного потока, выявлены проблемы и составлен план мероприятий, который позволит снизить время протекания процесса и повысить выработку. Кроме того, сотрудники предприятия пройдут обучение по основным инструментам бережливого производства. Одна из главных задач, стоящих перед экспертами, передать методологию ведения проектов. Общая продолжительность программа на предприятиях составляет не менее 3 лет. Компании, желающие принять участие в проекте, могут подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: И когда над ними грянул смертный гром,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государственная дума 8-го созыва завершила 5-летнюю работу. Президент провел встречу с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Он назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России. Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства, заявил президент. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью, заявил Путин. Бюджетный цикл на следующую 3-летку будет социально направленным. В числе приоритетов укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. Запад делает ставку на террористические методы борьбы, но российский народ не сломить, заявил Путин. Западные санкции против страны наносят ущерб самим инициаторам, отметил президент. Он подчеркнул сплоченность депутатов Госдумы в законотворческой работе по обеспечению специальной военной операции, помощи участникам СВО и членам их семей. Около 100 миллионов квадратных метров жилья планируется построить в России в 2026 году, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. Да, сложности есть, и сложности, связанные с логистикой, и где-то связанные с безопасностью строительства объектов. Строители всегда преодолевают все препятствия, поэтому задача тоже будет выполнена, подчеркнул он. Социальный фонд с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты в беззаявительном порядке. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Корректировка накопительной пенсии коснется более 133 тысяч граждан, а срочные пенсионные выплаты – порядка 34 тысяч. Роспотребнадзор с 27 июля по 7 августа проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Россияне смогут проконсультироваться по мерам личной и общественной профилактики заболевания, получить информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, а также о симптомах энтеровирусной инфекции. Кроме того, гражданам представят алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, а также рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов можно узнать на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. МВД сформировало алгоритм действий для граждан, ставших жертвами мошенников. Если человек уже перевел деньги или передал данные злоумышленникам, необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароль к приложениям, электронной почте, а также позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве обратили внимание, что представители банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложение и не предлагают перевести средства на безопасный счет. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.
2: Время ваших песен на Радио Z.

0: варенье.
1: Радио З. Звук отечества, что громок и понятен.

0: живет России.
1: Радио Z.
2: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Время ваших песен на Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы — соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Время ваших песен на Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бирна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государственная дума 8-го созыва завершила 5-летнюю работу. Президент провел встречу с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Он назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России. «Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», – заявил президент. «Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью», – заявил Путин. «Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет социально направленным, в числе приоритетов укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. Запад делает ставку на террористические методы борьбы, но российский народ не сломить», – заявил Путин. «Западные санкции против страны наносят ущерб самим инициаторам», – отметил президент. Он подчеркнул сплоченность депутатов Госдумы в законотворческой работе по обеспечению специальной военной операции, помощи участникам СВО и членам их семей. Около 100 миллионов квадратных метров жилья планируется построить в России в 2026 году, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. Да, сложности есть, и сложности, связанные с логистикой, и где-то связанные с безопасностью строительства объектов. Строители всегда преодолевают все препятствия, поэтому задача тоже будет выполнена, подчеркнул он. Социальный фонд с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты в беззаявительном порядке. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Корректировка накопительной пенсии коснется более 133 тысяч граждан, а срочные пенсионные выплаты – порядка 34 тысяч. Роспотребнадзор с 27 июля по 7 августа проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Россияне смогут проконсультироваться по мерам личной и общественной профилактики заболевания, получить информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, а также о симптомах энтеровирусной инфекции. Кроме того, гражданам представят алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, а также рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов можно узнать на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. МВД сформировало алгоритм действий для граждан, ставших жертвами мошенников. Если человек уже перевел деньги или передал данные злоумышленникам, необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароль к приложениям, электронной почте, а также позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве обратили внимание, что представители банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложение и не предлагают перевести средства на безопасный счет. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе ученик 4 класса, Белов. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу страну. Чтобы я мог спокойно спать, учиться и мечтать о будущем. Радоваться каждому дню, яркому солнцу и мирному небу. И это все благодаря тебе, солдат. Я горжусь, что есть такие смелые люди, которые рискуют собственной жизнью. Желаю тебе справиться со всеми трудностями, удачи и сил в бою. Возвращайся живым и здоровым домой.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском

0: и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Из федерального бюджета в регион поступил очередной транш в размере 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель области. Средства пойдут на приобретение новых домов и квартир для 284 собственников из Грайворонского, Красноярушского, Шебекинского и Валуйского округов. Хочу еще раз выразить огромную благодарность президенту, правительству России за внимание к нашим проблемам и своевременную помощь, сказал Шуваев. На прошлой неделе в Белгородском приграничье восстановили 2 базовые станции сотовой связи. На этой отремонтируют еще 8. Александр Шуваев поблагодарил бригады за работу в напряженных условиях. Также глава региона поручил проверить систему экстренного открытия дверей в многоквартирных домах. Сейчас размыкатели установлены более чем в 5800 подъездах. Они должны срабатывать на 100%, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. 12 объектов здравоохранения откроют в этом году в Белгородской области. 8 строят по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь», 4 – по региональной программе. Поликлинику Валуйской ЦРБ и детскую поликлинику номер 3 могут не успеть открыть в положенный срок, рассказал Александр Шуваев. Министерству строительства поручено до 10 августа представить планы графики завершения. Затягивание недопустимо. Остальные объекты идут по графику, отметил глава региона. Раненый при атаке ВСУ на Белгород ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Для корректировки его лечения белгородские врачи проведут телеконсультации с коллегами из Москвы. В случае необходимости ребенка переведут в федеральный медцентр. Сейчас в больницах остаются 5 человек из 13 раненых при налете беспилотников. Остальные лечатся амбулаторно, сообщил глава Минздрава области Андрей Иконников. Всего в медучреждениях региона находится 111 пациентов, получивших ранения, 12 из них в реанимации. По поручению министра обороны продолжаем перевод мер соцподдержки участников СВО и их семей в электронный формат, рассказал Александр Шуваев по итогам совещания правительства области. Большинство муниципалитетов справились с задачей, остальные на контроле. Обсуждена также реализация программы государственной соцпомощи на основании социального контракта. Уже 3330 человек заключили соцконтракты на общую сумму 874 миллиона рублей. Лучшие показатели в Алексеевском, Яковлевском, Валуйском, Шебекинском, Красноярушском и Карачанском округах. Основные получатели – семьи с детьми, многодетные семьи, студенты, участники СВО и члены их семей, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Задача – охватить максимальное число нуждающихся и усилить адресную работу по всем социальным категориям, отметил Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей. Водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
8: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление. Весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: музыки «Ребята с нашего двора», исполнитель и композитор Владимир Патрушев, автор стихов Ирина Карагодина. Слушаем песню «Вернись, солдат».
1: Вернись, солдат, живым, прошу, вернись. Минуй огонь и мрак и перекаты, оставив позади

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями. Во имя женщин и

0: Страшно представить, что там за чертой.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и к

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государственная дума 8-го созыва завершила 5-летнюю работу. Президент провел встречу с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Он назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России. «Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», – заявил президент. «Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью», – заявил Путин. «Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет социально направленным, в числе приоритетов укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. Запад делает ставку на террористические методы борьбы, но российский народ не сломить», – заявил Путин. «Западные санкции против страны наносят ущерб самим инициаторам», – отметил президент. Он подчеркнул сплоченность депутатов Госдумы в законотворческой работе по обеспечению специальной военной операции, помощи участникам СВО и членам их семей. Около 100 миллионов квадратных метров жилья планируется построить в России в 2026 году, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. Да, сложности есть, и сложности, связанные с логистикой, и где-то связанные с безопасностью строительства объектов, строители всегда преодолевают все препятствия, поэтому задача тоже будет выполнена, подчеркнул он. Социальный фонд с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты в беззаявительном порядке. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Корректировка накопительной пенсии коснется более 133 тысяч граждан, а срочные пенсионные выплаты – порядка 34 тысяч. Роспотребнадзор с 27 июля по 7 августа проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Россияне смогут проконсультироваться по мерам личной и общественной профилактики заболевания, получить информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, а также о симптомах энтеровирусной инфекции. Кроме того, гражданам представят алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, а также рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов можно узнать на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. МВД сформировало алгоритм действий для граждан, ставших жертвами мошенников. Если человек уже перевел деньги или передал данные злоумышленникам, необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям, электронной почте, а также позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве обратили внимание, что представители банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложение и не предлагают перевести средства на безопасный счет. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Из федерального бюджета в регион поступил очередной транш в размере 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель области. Средства пойдут на приобретение новых домов и квартир для 284 собственников из Грайворонского, Красноярушского, Шебекинского и Валуйского округов. Хочу еще раз выразить огромную благодарность президенту, правительству России за внимание к нашим проблемам и своевременную помощь, сказал Шуваев. На прошлой неделе в Белгородском приграничье восстановили 2 базовые станции сотовой связи. На этой отремонтируют еще 8. Александр Шуваев поблагодарил бригады за работу в напряженных условиях. Также глава региона поручил проверить систему экстренного открытия дверей в многоквартирных домах. Сейчас размыкатели установлены более чем в 5800 подъездах. Они должны срабатывать на 100%, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. 12 объектов здравоохранения откроют в этом году в Белгородской области. 8 строят по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь», 4 по региональной программе. Поликлинику Валуйской ЦРБ и детскую поликлинику номер 3 могут не успеть открыть в положенный срок, рассказал Александр Шуваев. Министерству строительства поручено до 10 августа представить планы графики завершения. Затягивание недопустимо. Остальные объекты идут по графику, отметил глава региона. Раненый при атаке ВСУ на Белгород ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Для корректировки его лечения белгородские врачи проведут телеконсультации с коллегами из Москвы. В случае необходимости ребенка переведут в федеральный медцентр. Сейчас в больницах остаются 5 человек из 13 раненых при налете беспилотников. Остальные лечатся амбулаторно, сообщил глава Минздрава области Андрей Иконников. Всего в медучреждениях региона находится 111 пациентов, получивших ранения, 12 из них в реанимации. По поручению министра обороны продолжаем перевод мер соцподдержки участников СВО и их семей в электронный формат, рассказал Александр Шуваев по итогам совещания правительства области. Большинство муниципалитетов справились с задачей, остальные на контроле. Обсуждена также реализация программы государственной соцпомощи на основании социального контракта. Уже 3330 человек заключили соцконтракты на общую сумму 874 миллиона рублей. Лучшие показатели в Алексеевском, Яковлевском, Валуйском, Шебекинском, Красноярушском и Карачанском округах. Основные получатели – семьи с детьми, многодетные семьи, студенты, участники СВО и члены их семей, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Задача – охватить максимальное число нуждающихся и усилить адресную работу по всем социальным категориям, отметил Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

февраля не гашу. Я тебя буду ждать, как в лихие года ждали дочери с фронта отцов, и ночами не спать, ведь тебе там сейчас, знаю тоже, увы, не до снов. Ты вернешься живой, в орденах сединой. Я тебя от беды отмолю, ведь с тобою в бою будет верность моя, верность в вере в победу твою. Ты держись там, сынок, мой любимый, мой брат. Трудно знаю, но все же держись. Ты герой, ты великий российский солдат, и тебе уготована жизнь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

гениальная и бездарная, ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Вжик, вжик, вжик,
1: уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, жи, жи, жи, о, уноси кота.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: подарите мне.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

Не мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим страх.

закончился для нас. Я слышу гул, взрываются закаты, и снова в ночь уходят пацаны.

0: миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

будет стекол. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

рубаха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Какое счастье!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

стали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смерти.

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили.

прощают долги, все на свете клянят, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: 40% детей без отцов, каждый второй брак – это развод. Мы хотим иметь семьи, но не умеем в них жить. Или, может быть, просто не знаем, какой должна быть семья теперь. Традиционные против современных. Почему рушатся семейные ценности? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Прежде чем приступить к теме, давайте разберемся и с термином, и почему он поплыл в 21 веке. Семейные ценности. Что это значит и как они звучат?
2: Достаточно просто. Семья – это ценность.
1: А в чем выражается эта ценность? Есть ли какой-то список этих ценностей?
2: На самом деле у всех по-разному. Но самая главная ценность, что мы есть друг у друга. Что у мужа и жены есть дети, у детей есть родители. И этот род продолжается, и в этом есть вся ценность семьи. Что такое патриархальность? Это тогда, когда в семье есть иерархия. Это, в принципе, очень синонимичные слова. Патриархальность и иерархичность. Всегда семья будет иерархичной. Мы не найдем ни одного общества, ни одного института, где было бы две равноправных главы, и у них было бы все хорошо. В любом случае, кто-то виноват, кто-то главный, за кем-то последнее слово.
1: Вопрос за кем?
2: Есть мужчина и женщина, а есть роль мужа и жены. И иногда, к сожалению, роль мужа в семье занимает сильная женщина. Угу. Это аномально, это неправильно, это нехорошо. То, как Бог задумал церковь, нам говорит апостол Павел: «Мужья, любите своих жен, как свое тело. Любящий себя самого, свою жену, да любит». И дальше он сравнивает любовь Христа к церкви, угу. Что муж подобен Христу, который любит церковь, а церковь подобна жене. И сначала Господь распялся, претерпел страшную муку и позорную смерть, и потом уже основал церковь, которая ее прославляет. В данном случае мы видим иерархию. То есть главенство – это не деспотизм или тирания. Главенство – это про ответственность, про любовь, возведенную в степень, про жертвенность, про радость. Равноправная семья, она не устоит. Потому что, ну, кто будет виноват? И они друг перед другом будут сбрасывать вину друг на друга. За кем последнее слово?
1: А кто вот в этой шеренге, скажем так, вышел вперед?
2: То есть то ли мужчины потеряли свою мужественность, то ли женщины и приобрели эту мужественность, и потеряли свою женственность. Очень сложно, особенно было до послевоенное время. То ли оттуда это пошло, то ли это пошло после того, когда в нашей стране участились разводы, и очень много мальчиков стали воспитаны мамами, это мой самый лучший, дорогой, и он привык, что его должны любить просто абсолютной любовью, только потому, что он есть. И женщинам пришлось быть сильными. То ли девочек воспитали так, те же мамы, те же папы, у которых развод произошел, когда мама говорит: неважно, выйдешь ты замуж или нет, ты должна быть сильной, ты должна быть властной, ты должна иметь финансовую подушку, потому что, если что, он может тебя бросить. И с этим страхом, на самом деле, живет очень много семейных пар. С тем страхом, что если что, мы разведемся. То есть до определенного времени, пускай там 100 лет назад, угу. Такой мысли даже не возникало.
1: И позорным было, быть разведенкой.
2: К сожалению, то, что было позорным ранее, сейчас почему-то выставляется чуть ли не достижение.
1: Вопрос в том, вот кому выгодно разрушать семью? Такое ощущение, что это происходит по какому-то
2: сценарию. По одному человеку можно очень легко поломать. Когда мы вместе, когда между людьми существует любовь, то они очень на многое способны. Если мужчина понимает, что его дома ждет любящая жена, он

0: готов горы ради нее свернуть. Это не мужчина-потребитель. Это мужчина-созидатель. Знаете, вот в свое время, 100-200 лет назад, человек воспитывался как человек-сотворец. А сейчас человек потребляющий. То есть я, говорит молодой человек, вступаю в брак, чтобы мне было хорошо. Если счастлив сам, счастьем поделюсь с другим. Это идея какая была. Ты сначала сам, человек, станешь счастливым, чтобы счастьем поделиться. И потом это счастье между мужчиной и женщиной передается детям. Ведь сама идея какова? Вот люди строят дом, но они же строят пустоту, они строят пространство, которое нужно будет потом наполнять. Вот заключение брака подразумевает то, что люди создают определенное пространство, пока еще на первый день свадьбы абсолютно пустое, которое нужно будет чем-то наполнять. А если люди не привыкли что-то делать ради отношений, отношения же это в первую очередь отдавать, а потом уже получать.
1: Согласна, что семья – это определенный баланс, определенное количество и соотношение брать и давать. Если ты пришел только брать, ну, вряд ли что-то из этого получится.
0: Отдавать всегда должен больше, чем брать.
1: Как вы относитесь к той версии, что женщина – это берущая сторона, а мужчина – отдающая?
0: Эта история еще сказана Эрихом Фромом, который сказал, что женщина не является источником любви в семье. Он сказал о том, что женщина – это зеркало, которое приумножает отношение к всем мужчинам.
1: Mm-hmm.
0: То есть, иными словами, мужчина не заботится. Она заботится еще больше. Он ее радует. Она радует еще больше. Он сделал ей маленькую пакость.
1: Она x2.
0: Да, она умножена
1: на 2. А то и больше.
0: Вот, поэтому нужно понимать, что мы не найдем ни одной фразы в Священном Писании о том, что «жены, любите своих мужей». Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. А жены, повинуйтесь мужу, как Господу. Ну, еще раз подчеркну, повинуйтесь – это не состояние безвольного животного, не имеющего своей воли, своих желаний или еще чего-то. Бог никогда не лишает нас своих индивидуальных качеств. Но при всем этом мы понимаем, что в данном слове повиновение – это чувство уважения и такого трепетного, благоговейного отношения. И у мужчины то же самое. Он должен понимать, что он первое, что должен испытывать к своей жене, это чувство благоговения. И сейчас, к сожалению, ценность любви супругов между собой сдает свои позиции. Почему? Потому что мужчина и женщина загнаны в определенные рамки и финансовой нестабильности, и сферы деятельности. Настолько, что они просто не успевают банально уделять внимание друг другу.
1: А что значит уделять внимание друг другу?
0: Единая идея. Второе – это какое-то единомыслие. Третье – это время, проведенное вместе. Когда они могут пойти погулять друг с другом. Когда у них есть свободные вечера. Но то, когда они могут уделить внимание друг другу. Идти уложить спать, заварить чай и поговорить о каких-то, может, бытовых вопросах, может, не бытовых вопросах.
1: Желательно не о бытовых.
0: Через 20-30 лет людям было что вспомнить, и они все-таки остались интересны друг другу. Знаете, как сказала императрица Александра Федоровна, любовь – это как костер, которая должна подпитываться. Мне нужно подбрасывать дрова. А что это такое? Комплименты, ласковые слова. Это признание в любви. Это я тебя благодарю. Когда люди дарят друг другу маленькие подарки. И следующее, что хотелось сказать, наверное, самое страшное, что происходит в современном обществе, это меркантильное отношение к семье. Потому что человек, вступая в брак, задает такое: а что ты мне можешь дать? Или а что у тебя есть? И самое главное, понимаешь, что когда люди вступают в брак, они должны понимать только одно, что мы женимся, мы друг для друга самое ценное и главное, мы будем ссориться, мы будем ругаться, мы будем бить посуду, мы будем недовольны. Но мы сделаем все, чтобы не развестись.
1: Видите, как раньше чинили то, что ломалось, это и в материальном мире было так, и в отношениях тоже. То есть сейчас то, что ломается, предметы выбрасываются, отношения меняются.
0: Ну, полюби меня такой, какая я есть.
1: Да.
0: Если вот я тебе не нравлюсь, найдется тот, кто
1: любит
0: такой,
1: какой
0: есть.
1: И вот концепция традиционных семейных ценностей жертвенности переросла в концепцию «жить для себя». Это стало новым культом. А вот как в такой атмосфере научить детей жертвовать и прощать? Ведь семейная жизнь – это про уступать, про прощать. Ну, слово «жертвовать» довольно негативно окрашено, но тем не менее жертвовать, да? То есть поступаться своими интересами во благо другого. И не всегда, кстати говоря, жертвовать и поступаться является чем-то таким сложным и негативным, и каким-то неудобным. Даже бывает иногда и приятно.
0: Хороший семьянин воспитывается с детства. То есть когда папа, мама и ребенок. Ребенок должен понимать, что главный папа, потом мама, потом дети. Если папа заболел, мама и дети ведут себя тише. Если ребенок не один, слушай, ну сестренка заболела, давай лучше кусочек оставим ей, потому что она заболела. И он отказывается от чего-то своего ради нее. С детства. Ему это не сложно. Поделиться там своей игрушкой с остальным человеком. Или там пойти подмести за брата, помыть посуду, потому что он плохо себя чувствует, или потому что у него урок, или тренировка, или еще что-то. То есть это воспитывается из мелочей, и потом ему несложно будет сделать что-то, отказаться от своего, там, помыть посуду, приготовить поесть, и уже в будущей семейной жизни, понимая, что его жена устала, или у нее болит голова. Самая главная задача родителей – это научить ребенка делиться временем, силами, сначала с своими домочадцами, и потом это несложно будет делать ему, находясь в его же семье.
1: Сегодня ценности прививаются и транслируются в соцсетях. Вот как семье конкурировать с такими алгоритмами?
0: Очень и очень сложно. Самое главное, что мне хочется донести, что ценность семьи – это люди. Это все члены семьи. И нужно находить время с ними разговаривать. У нас, к сожалению, мы пришли к тому моменту, когда люди в семье практически не разговаривают друг с другом.
1: Да, так и есть.
0: Каждый пришел, и они могут сидеть в одной и той же квартире. У каждого в руках там телефон, планшет. Каждый занят своими делами.
1: И вопрос про смысл жизни дети. Это не смысл жизни? Это не цель? А что это?
0: Дети – это следствие любви между папой и мамой. Дети – это ценность, которая дается родителям на время. На период там, 18-20 лет. В 20 лет уезжает в свой город.
1: У родителей, конечно, слезы, печали.
0: Слезы, печали, все. И что происходит, если дети смысл?
1: Ничего, что
0: все
1: происходит?
0: Без
1: все,
0: смысла.
1: Пустота.
0: Начинается либо иные поиски смысла, уныние, печаль, и, да. Что дальше делать? Вот.
1: А что важнее, сохранить семью ради детей или развестись ради себя?
0: Могу сказать одно. Жить ради детей плохо. Жить, ссорясь, скандаля и ненавидя друг друга только для того, чтобы у моего ребенка были законные папа и мама, это плохо. Что в таком случае лучше? Это поговорить с папой, с мамой, что их беспокоит, и наладить отношения между папой и мамой. Потому что формула счастья детей проста. Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. И это без вариантов. А дети, они очень четко улавливают, какие отношения между папой и мамой.
1: Как вы считаете, вот тот ссор из избы, который раньше не выносили, а сейчас, ну, если не модно, нормально транслировать через социальные сети, рассказывать о том, что у тебя. Вот как вы считаете, вот эту семейную ценность, держать все за закрытыми дверями, стоит ли сохранять?
0: Я вам скажу так. Семейная жизнь – это очень интимная зона. Если мы выносим ссор из избы с целью, чтобы меня пожалели, охаяли моего супруга или супругу, то это подло, глупо и не нужно. Если цель у человека есть получить исцеление в том кризисном моменте, в который он попал, то он пойдет к специалисту, к семейному психологу, тайно с ним поговорит, он получит совет, и тогда их ситуация будет решена.
1: А как быть тем женщинам, которые могут все сами, но они в семьях, и им надо как-то уживаться, и надо как-то жить,
0: я сказала,
1: да?
0: Одна милая женщина, счастье для женщины просто. В семье почувствовать себя слабой. Не стать слабой. Она может донести 3 пакета из магазина. Она может поменять колесо, если оно у нее сдулось. Оплатить 2 кредита. Она это делать может. Зачем это ей делать, если у нее есть законный муж? Если муж вдруг заболел или занемог, она может это сделать. И поэтому в семье она чувствует себя слабой, потому что если она чувствует себя слабой, то ради нее появится человек, который будет в отношении нее быть сильным.
1: Один социолог сказал, что браки у нас заключаются в благополучные периоды, а рушатся в периоды кризисов. То есть, получается, семья перестает нести функцию поддержки.
0: Что такое кризис?
1: И кризис – это переход на новый уровень развития,
0: словами,
1: общения.
0: Это экзамен за определенный промежуток времени.
1: Да, можно так сказать.
0: То есть два человека как-то живут, подходят к какому-то моменту
1: и
0: понимают, так, мы что-то делали не так. Если два человека не глупых человека, то они делают работу над ошибками и проходят этот этап.
1: Отлично, не проходят, значит, что?
0: А вот вопрос, не проходят, не хотят или не могут?
1: А я вам скажу так, что для того, чтобы пройти кризис, для этого нужно потрудиться, нужно приложить усилия, нужно напрячься чуть-чуть.
0: В течение всей семейной жизни строим, украшаем,
1: небоскреб.
0: Благоукрашаем.
1: Да.
0: Отношения выстраиваем до конца, пока живы. Мы хотим, чтобы наши дети меня слушали. Значит, нужно быть для них интересным. Я хочу, чтобы моя жена меня ждала дома. Значит, я должен быть и для нее интересным. И что делать с собой? Очень важно то, что мы сегодня вскользь только сказали, что семья – это то, когда каждый член семьи работает над собой для того, чтобы другому человеку с ним было легче.
1: Здорово. Я думаю, на этой ноте позитивной, конструктивной мы и закончим этот разговор.

0: Радио Z.
1: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить. Честь и славу в битвах защищать. И любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить. Чтобы мир и небо сохранить.

Ребята, будем жить, небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить,

предателей добить. И на нашей, на родной земле не сгорали угли.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: нас не убудет.
1: Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

поднимитесь, поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: Радио Z.
1: Как на лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

случайно. Я заключил с тобой пари, а ты доверься и пари. Верь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16

0: Радио З.
1: Дорогу стримаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

мы вернемся, если нас помнят и ждут, если о нас еще помнят, что такое дышать.

верно. И днем, и ночью. Всем святым. Я в это верю беззаветно.

0: Я плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зет.

развернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: кровати. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.